я йох бызке ерчик мента. Унутмаз бызна, бызымса всевгемызна, мавы кок, мавы денис, яна йылдас. Унутмаз бызна, бызымса всевгемызна, алтын чолер, азап север, елер.